0: All right. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
1: Это забить.
2: Ну, попробуйте.

0: Это призрак.
1: Можно скинуть. Блин.
2: Текила!
3: Ave tequila!
2: Ave tequila.

0: Старший мира группа Б. Пучков Александр, Херсонская область. Тренуется самостоятельно. Безворотный Сергей, Херсонская область.
1: Миллиард, эй, огарный, суэри. Табак на то дупе, дупе, дупа, роби твери. Дупа, роби капуке. Дупа, без сентиментов. Не знам тем сегменту.

0: И мы покупаем
1: бесплатно. Мне кажется, борца чуть-чуть обманули. Такой, знаешь, роется среди фруктов.
2: The only real...